0: XSFM. Бывают предложения, ради которых стоит изменить планы. Hyundai Tucson в сентябре на особых условиях. Беспроцентная рассрочка за 4 250 000 сумов в месяц. Запишитесь на тест-драйв по номеру 1248 и оцените надежный бензиновый двигатель и продуманный интерьер. Hyundai Tucson. Безупречный комфорт для вашей семьи.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
2: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
2: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auktsion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auktsion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auktsion.uz saytida.
4: Reklama bo'limi 33 598 00.

Assalamu alaikum, Retro Life ijodkorlari, Fazlul va Maftuna. Bugun esga oladigan ashulamizdan biri bu Zverinya do skorой встречи ashulasi. Shu ashula bilan umr yo'ldoshim, yana o'zim kelinoyiz Mahliyo bilan tanishgan paytimizdagi eng esda qolarli ashuladan bittasi bo'lgan. Chunki men unga hazillashib mashad ism qo'yganman. O'sha klipda agar ko'rgan bo'lsangiz, Маша деп чакырады. Как тебя зовутся? Меня Маша зовут, деп таныштырады өзіні. Халы кетші шу-шу, келініңізді Маша деп чакырамын.

никогда уже не вернуть. Только знай, что в конце пути никого уже не вернуть.

0: Zoran'ı dinle. Zoran'ı dinle. Zoran'ı dinle. 98 MHz.
1: Луна, быть может, ты не хочет убывать, но как и не убежать нам от судьбы.

0: Сонусакас.
1: Сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы много этажек, сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, своей цели план. Но так упрямо,

Возьми меня нежно шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом. Когда ты рядом, во мне шторм. Заплетаю в руки твои волосы. Мы горим ярко, пожар. На спине мои красные полосы. Исчезнем до завтра.

Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Соат 7-де. Азамат Вакундусхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.